Мысли позитивно, братик, ты вообще о чем? Валерий привела сестру в этот чай втроем. Я кастую темно свой, тьма окутала район. Белый балаклавы, в черной дудой куртке. Толкаю свой звучок, я пушу в